Igrala moje srce davno, ti pohitila сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: смогу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны.

из твоей губы опять. Я снова тебя заболел, меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как огонь.